мишкой, долня мотай, кому я даржей, я не білу знакча, бяки не карт, та упасть лапче, гей, дежу, дичь, да так.